0: Walk the Same Line i Culture Beat od 96 po Energy. Po Energy Request izbíraš ty, čak máš tak gotný idej do 10 od step.
1: Dobro, otraníky, zdravíte Energy.
0: Zdrasti, zdrasti, zdrasti.
1: Môžem li to pozdravím všičky potúrci za Rauta?
0: Da.
1: Vyrši to Rauta. Všetci, kde pôjdu skoro Rauta, tak vyčne.
0: Da, da.
1: Tá pridú i Clark.
0: Oh, da. No, dobre zvučí, da. Da pýtam li, odkúja časť si ty, ili napravo da predpôže, čo otývaš na Rauta?
1: Ani otývam na Rauta, da. Tedy, kojte sega, to bude.
0: Разбирам. Добре, качествено ще го направим разсъмването с Safri Duo, безпроблемно да ти бъде придвижването и един много лек и усмихнат ден.
1: Всичко хубаво, ден на всички.
0: Благодарим ти. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.